0: respiri, ti scanno qui.
1: Ella morì,
0: ella morì.
2: Altezza, altezza.

Nel contestato tu

si beberà, ogni rivale che si beberà, il vino del rischio.

закончилось второе отделение концерта «Антракт».

Senza manco, trarre fiato.

0: cacete.
1: Addio cervello.
2: Sì.

Dimmi la scopa, ma è quello che lo fai. Non vedi che mi minaccia.

Дамы и господа, мы начинаем гала-концерт победителей первого онлайн-конкурса композиторов YouTube. Члены жюри конкурса. Федор Леднев, дирижер. Левон Акопян, музыковед, доктор искусствоведения. Иван Соколов, пианист, музыковед. Светлана Савенко, музыковед, музыкальный критик, певица. Михаил Мордвинов, пианист.

0: Добрый вечер всем. Попробую что-нибудь сказать. Это очень важный вечер и для меня, и для очень многих людей, потому что в наше время мы просто не обращаем внимания, игнорируем людей, которые творят какую-то музыку. В 18 веке было все наоборот. Играли только новую музыку и забивали старую музыку. Сейчас все наоборот. Играем, репродуктируем старую музыку и не играем новую музыку. В этом есть какое-то объяснение. Очень много людей, и среди музыкантов, могут сказать, что ну, это сложная музыка, это не человеческая музыка. Зачем ее играть? Я просто маленький пример вам проведу. Если мы хотим какую-то философическую беседу с китайцем провести, естественно, у нас ничего не будет понятно, потому что мы не говорим этот язык. А почему не говорим этот язык? Мы этот язык не говорим, потому что мы ее не слушаем. То есть музыка современная, она может стать непонятна, потому что ее не играем. А если мы привыкли слушать, было бы совсем понятно. Вот я недавно общался с выдающимися математиков и физиков, и мне было вообще ничего непонятно в начале беседы. Абсолютно ничего. Как инопланетянцы были для меня. И все эти вещи, которые они обсуждали, совершенно нету подхода в нашей жизни. Никакого. Но это не значит, что мы должны изгнать, сказать, если у вас нет подхода сейчас в жизни, если вы непонятны нам, вы не нужны. Потому что так не будет эволюции, так не будет прогресс. Поэтому существуют академии, институты и так далее, и так далее. А в современной музыке люди очень много лет пишут музыку, закончат консерваторию и потом работают в других работах или делают то, что нельзя делать, чтобы они могли покормить семью или как-то жить. И они, самое страшное, что они никому не понятны, они изгнаны. Или они должны смириться и писать эту музыку, которую вы хотите слушать, или они должны быть маргинальны, никто их не играет. Только какие-то маргинальные фестивали современной музыки, просто безвыходное положение. Но поэтому нужно современную музыку играть, играть, играть, чтобы привыкнуть этот язык и углубляться в этот язык. И тогда будет все понятно. Спасибо.
1: Дамы и господа, второе место конкурса композиторов. Наталья Прокопенко.
2: Я из музыкальной семьи. У меня мама закончила Гнесинскую академию как пианистка. И так что музыка звучала в нашем доме с раннего моего детства, насколько я себя помню. Мне кажется, музыка — это такой вид искусства, где можно какие-то образы передать без задействия слов или каких-то без вербальных каких-то знаков. Так что музыка непосредственно передает мысли, чувства. История, она всегда сохраняет лучшее. Вот. Мне уже в детстве нравилось подходить, вот что-то подбирать. Вот. У меня достаточно рано обнаружили абсолютный слог, но решение стать музыкантом я приняла уже в достаточно взрослом возрасте, лет в 13-14. Я решила заняться именно композицией. Самым важным в жизни, наверное, следовать своим принципам, своим убеждениям, быть искренним в поступках в соответствии с этими принципами. Тогда жизнь, мне кажется, должна идти как надо. Призовое место – это вообще почти фантастика.
1: Наталья Прокопенко. Произведение «Архе».

0: Второе место в конкурсе композиторов YouTube – Владимир Горлинский.
1: Ну, дело в том, что у меня семья потомственных музыкантов, уже два или три поколения все занимаются музыкой. И, с одной стороны, у меня не было какого-то такого очень большого выбора. Я всегда очень интересовался музыкой, хотел быть музыкантом. Но, а с другой стороны, потом уже спустя годы я понял, что это просто прекрасная возможность довольно-таки свободно мыслить и выражать себя. Мое детство было самым невероятным и самым волшебным периодом в моей жизни. Я бы не стал ни секунды, ни минуты менять. Все было просто отлично. Я хочу сделать оперу в московском метро, где московское метро будет использоваться как лабиринт. 19 августа 2010 года у меня родилась дочь. Это мое самое лучшее достижение в жизни. Привлекает больше всего свобода, возможность сделать то, чего еще не было, или, по крайней мере, когда ты это делаешь, ты полностью уверен, что ты вступаешь на какую-то новую землю. Возможность открывать.
0: Владимир Горлинский, Paramusic.

0: Приз Владимиру Горлинскому вручает режиссер Борис Юхананов.
1: Я хочу просто сказать два слова. Просто сегодня вот новая музыка, современная музыка, оказывается в естественном гетто, в котором, наверное, пребываем все мы в этом таком опасном, сложном времени. Но, Володя, я хочу сказать, наверное, очень приятно, когда вашу свободу вам возвращает национальный оркестр. Это какое-то особое чувство, замечательное. Я надеюсь, что вот эта непрерывность, которую требует музыка и которую можно достигнуть при помощи национального оркестра, она будет осуществляться не только по отношению к уже известной и знакомой нам музыке, но и к музыке, которая выражает это время, дает возможность сумбуру, прерывистости или насильному режиму, в котором живет сегодня наше самовыражение, наша душа. Вот, возможно, усилия, которые прилагает Теодор, вот сейчас вот эта слепая, но правильная, наверное, страсть интернета, все это вместе окажется и раскроет врата для свободной новой музыки, которую вы прекрасно представляете. Спасибо вам, поздравляю.
0: Третье место конкурса композиторов YouTube. Кирилл Уманский.
2: Мой отец, когда я еще был в утробе моей мамы, водил ее на концерты современной музыки и задался целью сделать из меня композитора. Самым важным считаю гармонию между тем, что наиболее для меня дорого и жизненно необходимо, а именно успех в творчестве и личное счастье. Моя пьеса для оркестра «Вечер в степи» действительно является наиболее полным выражением моих последних чаяний. Больше всего меня привлекает в музыке пластика. Это в определенном смысле гимн пластики искусства, которая многим из нас заменяет реальную радость бытия радостью иного бытия, находящегося в искусстве. Все, что прославилось и осталось во времени, оно, значит, заслужило этого, значит, надо распознать, что же в этом произведении хорошего.
0: Кирилл Уманский. «Ночь в степи».

Композитор Кирилл Уманский. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мне просто хотелось бы поблагодарить и поздравить создателей этого конкурса, людей, придумавших его и сумевших реализовать эту идею, нашедших такой нестандартный способ донести творчество композиторов до широкой аудитории, потому что мне кажется, что композитор — это какая-то необходимая и очень хрупкая часть нашего общества, и им действительно очень нужна такая поддержка.

0: Приз зрительских симпатий. Полина Назайкинская.
1: Дамы
2: и господа,
1: представляем
3: обладателя
1: приза
2: зрительских
1: симпатий,
2: выбранного по итогам
1: онлайн-голосования.
4: Мне мама рассказывала, что я в 2 года подошла к фортепиано и, еле дотягиваясь до клавиатуры, сыграла 2 руками хор «Славься». Музыка может выразить то, что нельзя выразить словами. Наверное, это очень привлекает. Оркестр — это огромный организм, он требует идеи. «Зимние колокола» — это моя дипломная работа. Кому-то оно может очень нравиться, кому-то может очень не нравиться. И это здорово. Сложно описать это произведение действительно из глубины души. Но мне везет. То есть музыка в голове появляется довольно часто. И она какая-то, наверное, заслуживает того, чтобы ее на бумагу положить. Я радуюсь всему, что у меня получается. И очень благодарна всем, кто мне помогает. И я очень рада, что она разные чувства вызывает у людей.

0: Мы приглашаем на сцену директора по связям с общественностью Google в России Аллу Забровскую.
1: Дорогие друзья, эти аплодисменты совершенно точно говорят о том, что Полина действительно заслужила приз зрительских симпатий. Для компании Google и для YouTube огромная честь быть частью этого замечательного события. По-моему, это просто потрясающе, когда слышишь, как произведения современных, талантливых российских композиторов оживают на этой сцене в исполнении национального оркестра. Но для нас, наверное, важно было еще и другое, что этот конкурс дал возможность талантливым композиторам представить свои произведения огромной аудитории интернет и услышать ее мнение. И вот, пожалуйста, реальное выражение этого мнения. Пользователи YouTube в своем голосовании большинство голосов отдали произведению Полины Назайкинской «Зимние колокола». Полина, поздравляем вас!

Дорогие друзья, я забыл сказать, почему нет премии. Вот такой вопрос ответить. Мне сложно ответить, но я постараюсь. На-первых, это не значит, что композиторы, которые слушали сегодня, это самые лучшие композиторы страны. Это совсем не имею в виду. На-первых, может быть, есть композиторы абсолютно гениальные, которые стоят на первый премию, которые их вообще не знаем, где-то в Владивостоке или в Якутске, не знаю. Может быть, существуют действительно эти композиторы. В принципе, премия — это какой-то символ и стимул для того человека, который при каких-то обстоятельствах может поменять язык композиторский в наше время. Не судится так, кто хороший, кто плохой, потому что кто? Это Бог судья в этом. Очень многие композиторы, которые мне лично очень понравились и хотели играть сегодня, и их не играю, но я буду играть потом в свои концерты. Но я хочу сказать, что действительно первая премия должна быть для нас какой-то стимул, который, ну, какой-то мессия должен появиться, понимаете, который будет поменять композиторские религии. Поэтому мы оставляем это пустое место для того неизвестного композитора, который, может быть, существует, может быть, не существует. Но, по крайней мере, сейчас будем играть произведение композитора, который получает первую премию. Сергея Прокофьева.

Добрый вечер. Фонд поддержки национальной культуры Михаила Плетнева при поддержке правительства Москвы представляет второй большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Генеральный партнер фестиваля – фонд Михаила Прохорова. Официальные партнеры фестиваля – компания «Шеврон», банк «Зенит», гостиница «Ренессанс Монарх Центр Москва», автомобильный концерн «БМВ». Уважаемые слушатели, встречайте ансамбль Роби Лакатоша, Венгрия.

Добрый вечер. Фонд поддержки национальной культуры Михаила Плетнева при поддержке правительства Москвы представляет второй большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Генеральный партнер фестиваля – фонд Михаила Прохорова. Официальные партнеры фестиваля – компания «Шеврон», банк «Зенит», гостиница «Ренессанс Монарх Центр Москва», автомобильный концерн «БМВ». В первом отделении Сергей Танеев, кантата «Иоанн Дамаскин». В трех частях. Исполнители. Московский государственный академический камерный хор. Художественный руководитель Владимир Минин. Российский национальный оркестр. Дирижер, художественный руководитель оркестра Михаил Плетнев.

Во втором отделении Бетховен, симфония номер 9, в 5 частях, сочинение 125. Солисты. Динара Алиева, сопрано. Лариса Костюк, меццо-сопрано. Александр Тимченко, тенор. Эвес Абдулаев, баритон. Сводный хор 500 голосов. Московский государственный академический камерный хор, художественный руководитель Владимир Минин. Академический большой хор мастера хорового пения Российского государственного музыкального телерадиоцентра, художественный руководитель Лев Конторович. Московский синодальный хор, художественный руководитель Алексей Пузаков. Хор Московского государственного института музыки имени Шнитке, художественный руководитель Вера Давыдова. Академический хор МГУ имени Ломоносова, художественный руководитель Мирза Аскеров. Народный коллектив России, академический мужской хор Московского инженерно-физического института МИФИ, художественный руководитель Надежда Малявина. Академический хор Омского государственного университета, художественный руководитель Лариса Сабитова. Московский государственный ансамбль духовной музыки «Благовест», художественный руководитель Галина Кольцова. Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Московская государственная академическая филармония, фонд Михаила Плетнева, концертный зал имени Чайковского представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Дирижер Кент Нагано, США. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Артистический менеджер проекта – Леонид Живецкий. Рихард Вагнер, «Валькирия», опера в трех действиях, либретто Вагнера, впервые исполнена в 1870 году в Мюнхене. Действующие лица и исполнители. Зигмунд, солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, Михаил Векоа, тенор. Хундинг, солист оперного театра Эрфурта, Германия, Вазген Газарян, бас. Зиглинда, его жена, солистка Московского музыкального театра «Геликон опера» Светлана Создателева, сопрано. Вот он, верховный бог, солист Мариинского театра Алексей Тановицкий, бас. Фрика, его жена, солистка Московского музыкального театра «Геликон опера», заслуженная артистка России Ксения Вязникова, меццо-сопрано. Брунгильда, «Валькирия», его дочь, солистка Мариинского театра, заслуженная артистка России Лариса Гоголевская, сопрано. Валькирии, Герхильда, Мария Горелова, сопрано. Артлинда, Юлия Ешкулова, сопрано. Вальтраута, Ксения Леонидова, меццо-сопрано. Швертлейта, Юлия Корнева, меццо-сопрано. Хельмвига, Светлана Касьян, сопрано. Зигруна, Светлана Котина, меццо-сопрано. Гримгерда, Ирина Милюхина, меццо-сопрано. Росвейса, Жанна Смолего, меццо-сопрано.

Vater versprengt, seine Spur verlor ich.

Добрый вечер. Начинаем концерт к 20-летию Российского национального оркестра. Художественный руководитель Михаил Плетнев.

генеральный партнер Российского национального оркестра фонд Михаила Прохорова. Бетховен. Увертюра «Леонора» № 3. Дирижер Кент Нагано.

Начинаем второе отделение концерта. Бриттен, вариация и фуга на тему Пёрсела. Дирижер Михаил Плетнев.

Уважаемые дамы и господа, Московская филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт, посвященный 20-летию Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Солист Гидон Кремер, скрипка. Генеральный партнер оркестра фонд Михаила Прохорова. Мы благодарим за помощь в оформлении сцены Агрохолдинг Московский и лично председателя совета директоров Агрохолдинга Московский Евгения Георгиевича Сидорова. Перед началом концерта обращаемся к вам с просьбой выключить мобильные телефоны. В программе первого отделения концерта Роберт Шуман, концерт для скрипки с оркестром ре минор в трех частях. Исполняет Российский национальный оркестр, солист Гидон Кремер, дирижер Михаил Плетнев.

начинаем второе отделение концерта и надеемся, что после антракта вы опять выключили мобильные телефоны. В программе второго отделения концерта Антонин Дворжак, симфония номер 8, соль мажор, в четырех частях, исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Уважаемые слушатели, сегодня в стране объявлен траур по жертвам теракта в аэропорту Домодедово. Объявляется минута молчания. Прошу всех встать.

Московская государственная академическая филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Уважаемые слушатели, напоминаем вам о необходимости на время концерта отключить все средства мобильной связи. Будьте добры, отключите, пожалуйста, все мобильные телефоны. Концерт пройдет в одном отделении. Ян Сибелиус, Кулерво. Вокально-симфоническая поэма для сопрано, баритона, мужского хора и оркестра на тексты из карело-финского эпоса «Калевала». Сочинение седьмое в пяти частях. Интродукция. Юность Кулерво. Кулерво и его сестра. Кулерво идет на войну. Смерть Кулерво. Исполнители. Российский национальный оркестр. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Солисты. Туя Книхтеле, меццо-сопрано, Финляндия. Ханну Немеле, баритон, Финляндия. Хор Академии хорового искусства имени Попова, художественный руководитель Алексей Петров. Дирижер Михаил Плетнев.

0: Концертный зал «Радио Орфей».
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели радиостанции «Орфей». У микрофона с этой минуты Виктор Александров. В воскресном музыкальном эфире программа «Концертный зал». Дорогие друзья, сегодня мы представляем вашему вниманию второй вечер из цикла «Два вечера» с Российским национальным оркестром. Один из концертов московского коллектива состоялся в последний день зимы, 28 февраля, в концертном зале имени Чайковского. В тот вечер звучал немецкий реквием для сопрано, баритона, хора и оркестра Йоганнеса Брамса. Брамс-протестант, использовав тексты на родном немецком языке, сотворил музыку траура и утешения для земных людей. Реквиемом Брамс почтил память великого Иоганна Себастьяна Баха. В одном из письменных высказываний композитор признавался, что охотно опустил бы слово «немецкий» и просто подставил бы человека. Брамс не первым обращался к сочинению реквиема на немецкий текст. Подобные попытки предпринимались Генрихом Шюцем, Михаэлем Гайдном и Францем Шубертом, которые сочиняли произведения на лютеранские протестантские тексты. Но лишь Брамс сумел создать сочинение, которое пережило свое время. Вероятно, композитор, как никто другой в истории музыки, не начинал думать о сочинении реквиема в столь раннем возрасте. Даже Моцарту было уже 35, когда он получил анонимный заказ на сочинение реквиема. Камиль Сен-Санс написал реквием в 42 года, Габриэль Фаре в 43, Дворжак в 49, Керубини в 56, а Верди в 61. Лишь Гектор Берлиоз был наиболее близок к Брамсу по возрасту, сочинив реквием в 34 года. Немецкий реквием не стал заупокойной мессой в строгом католическом смысле. Нет описания судного дня, борьбы между силами неба и ада. Брамс воспринимал смерть так же, как Бах. Не как жало, но как старшего брата, миротворца, который открывает свои объятия с любовью для утомленных и страждущих, чтобы указать им путь к вечности. В исполнении немецкого реквиема принимают участие Московский государственный академический камерный хор, художественный руководитель и главный дирижер Владимир Минин. Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев. Солисты, лауреаты международных конкурсов, артисты молодежной оперной программы Большого театра. Венера Гемодиева, сопрано, и Константин Шушаков, баритон. Прежде чем мы начнем слушать это грандиозное творение Йоганнеса Брамса, я бы хотел предложить вашему вниманию небольшой фрагмент беседы с Владимиром Минином. Художественный руководитель Московского камерного хора считает немецкий реквием Брамса серьезным испытанием как для самих музыкантов, так и для многочисленной аудитории.
2: Это сочинение требует создания на сцене определенного мира, если хотите, атмосферы, в которой происходит вот это вот действо. Надо суметь подняться до духовной высоты того, что написал Брамс. Он подслушал, как душа разговаривает с Богом.
1: Ну а сейчас мы с вами переносимся в концертный зал имени Чайковского, 28 февраля 2011 год. Йоганнес Брамс, немецкий реквием. В произведении 7 частей. «Блаженны плачущие, ибо всякая плоть, как трава, скажи мне, Господи, кончину мою, как вожделенны жилища твои, так вы теперь имеете печаль, ибо не имеем здесь постоянного града».

На волнах радиостанции «Орфей» завершился немецкий реквием для солистов, хора и оркестра Йоганнеса Брамса. В исполнении этого масштабного полотна принимали участие лауреат международных конкурсов, артисты молодежной оперной программы Большого театра России Венера Гимадиева, сопрано, и Константин Шушаков, баритон. Московский академический камерный хор, художественный руководитель и главный дирижер Владимир Минин. Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

0: Слово концертмейстеру струнной группы Алексею Бруни.
1: Жить еще хочется, а умирать уже не так страшно. Удивительно светлая, глубочайшая и несуетная музыка. Поднять это сочинение и справиться со всеми огромными сложностями организации времени, в общем, под силу далеко, далеко не каждому. Так как это делает Михаил Васильевич, это, конечно, совершенно удивительно. Вся музыка у него в голове, в руках, в сердце, знает каждый звук, что, где, и при этом ни одного лишнего движения, никакой внешней аффектации. Все исключительно подчинено музыке, музыке, музыке.

Концертный зал имени Чайковского, 28 февраля 2011 год. Уважаемые слушатели, на этом программа «Концертный зал» подошла к своему концу. Я, Виктор Александров, благодарю вас за внимание. Звукорежиссер записи концерта Павел Лаврененков. Над программой «Концертный зал» для вас работали звукорежиссеры Елена Садова и Антон Попов. Вел программу Виктор Александров. До свидания, до новых встреч в эфире.

Сегодня, в день рождения великого маэстро, открывается второй международный фестиваль Мстислава Ростроповича в Москве. Особенно отрадно, что этот фестиваль становится традиционным, как приношение памяти нашего гениального соотечественника. Позвольте от имени всех собравшихся и в зале, и на сцене приветствовать супругу маэстро, нашу блистательную оперную примадонну Галину Павловну Вишневскую, более полувека делившую радости и горести маэстро.

обожавший Шостаковича, называвший его Бетховеном наших дней, Мстислав Леопольдович утверждал, что быть современником этого композитора – величайшая гордость. И надлежит подчеркнуть, что и нам выпало счастье быть современниками маэстро Ростроповича, и мы тоже должны этим гордиться. Уйдя 4 года назад в вечность, маэстро продолжает щедро одаривать нас тем, что он сам больше всего любил в жизни – прекрасной музыкой, подтверждение чего – этот роскошный фестиваль, программа которого отличается изысканностью и разнообразием. Для церемонии торжественного открытия фестиваля позвольте пригласить на сцену министра культуры Российской Федерации Александра Алексеевича Авдеева, вице-мэра Москвы Людмилу Ивановну Швецову и президента фонда Мстислава Ростроповича Ольгу Ростропович.

0: Дорогая Галина Павловна, дорогая Наина Иосифовна, друзья, коллеги, ученики Мстислава Леопольдовича, я хотел бы вас всех поздравить с днем рождения великого маэстро. Мы наслаждаемся музыкальным искусством России, мировым музыкальным искусством, находясь вот в ареале гения Мстислава Ростроповича. Сегодня второй фестиваль, фестиваль особый, его очень тяжело организовать, потому что нужен либо классный, лучший фестиваль под стать таланту гения, либо он вообще не нужен, потому что другие средние, слабые фестивали сюда не подходят. И вот такой замечательный, очень сильный по составу участников, по репертуару фестиваль смогла организовать великолепная Ольга Ростропович. Поздравляю вас с праздником музыки, поздравляю вас с праздником российской культуры и еще раз поздравляю вас с днем рождения великого маэстро. Спасибо.
1: Дорогая Галина Павловна, дорогие дамы и господа, мы сегодня приветствуем второй фестиваль, посвященный Мстиславу Ростроповичу. Московское правительство самым активным образом поддерживает проведение этого фестиваля. И я бы могла сказать, что решение о проведении этого фестиваля было, пожалуй, самым сердечным из всех тех решений, которые мы поддерживали, которые мы принимали в поддержке больших музыкальных праздников и фестивалей в столице. Идея проведения этого фестиваля принадлежит Юрию Михайловичу Лужкову, которого связывает с Мстиславом Ростроповичем искренняя и давняя дружба. Шестьдесят пять лет назад Мстислав Ростропович закончил Московскую консерваторию. И Москва, именно Москва, подарила ему первое признание зрителей. Москва его вдохновляла, окрыляла. Москва давала ему возможность ликовать тогда, когда ликовали его зрители, его слушатели. Москва провожала его и страдала вместе с ним, когда был он в изгнании. Москва встречала его с радостью, когда он сюда возвращался. Москва проводила его в последний путь. И в московской земле покоится его тело. Но здесь, в нашем городе и сейчас, живет его душа, потому что его душа, конечно, рядом с неподражаемой Галиной Павловной, музой и любовью Мстислава Ростроповича, другом и соратником, матерью его двоих очаровательных дочек. Москва и сегодня вот этот фестиваль проводит в память о его душе, о его делах, о том, что он сделал для нашего музыкального искусства. Я думаю, что Господь доверяет всем нам не только нашу жизнь. Он доверяет нам и нити времени, и нам доверяет ответственность за память. И вот то, что происходит сегодня в этом зале – все это делает честь всем тем, кто организует этот прекрасный фестиваль. Разрешите мне зачитать вам приветствие мэра нашего города Сергея Семеновича Собянина. Сердечно приветствую вас в российской столице на втором международном фестивале Мстислава Ростроповича. Это знаменательное культурное событие для всех, кто хранит благодарную память о великом музыканте и гражданине, восхищается силой его уникальной личности и безграничного таланта. Отрадно, что фестиваль становится традиционным в Москве, с которой Мстислава Ростроповича связывают годы учебы, блистательной преподавательской и концертной деятельности. Московскую публику ждут новые встречи с известнейшими российскими и зарубежными исполнителями, ведущими творческими коллективами из разных стран. Убежден, что масштабный международный фестиваль, открывающийся в день рождения маэстро, станет незабываемым подарком для поклонников его жизнеутверждающего творчества всех любителей классической музыки. Желаю вам, дорогие друзья, ярких впечатлений, новых творческих открытий и достижений, здоровья и большого счастья. Сергей Собянин. А теперь я хотела бы попросить подойти к этому микрофону Ольгу Ростропович, которая больше всех волнуется и переживает за то, что здесь происходит.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Людмила Ивановна, Александр Васильевич, большое вам спасибо за теплые слова, которые вы сказали в наш адрес. И я хочу от своего имени, я уверена, от имени всех любителей музыки и слушателей, которые присутствуют сегодня в этом зале, поблагодарить правительство Москвы и Министерство культуры за ту поддержку, которую они оказывают нашему фестивалю и тем самым дают возможность всем нам присутствовать на этих замечательных концертах. Для всех нас, кто готовил и работал над этим фестивалем, сегодняшнее открытие – это, конечно, очень большая ответственность и большая радость. Это очень большой международный проект, в котором будут принимать участие исполнители и музыканты из более чем 10 стран мира. В этом фестивале наряду с музыкантами также будут участвовать и артисты балета. Впервые за полвека мы привозим сюда сенсационный американский театр балета. Лучшие площадки, лучшие концертные залы столицы. Всемирно известные дирижеры, оркестры, музыканты, хоры, труппы. Все это сегодня объединено именем Ростроповича. Ну а радость, потому что сегодня день рождения папы. А это значит, что сегодняшний концерт и фестиваль – это подарок на его день рождения. И это тоже подарок от него, его любимой Москве и москвичам. Мне очень радостно, потому что я уверена, что все эти дни мы будем ощущать, что папа проводит все это время вместе с нами. Он будет слышать те же голоса, те же прекрасные звуки музыки и дышать тем же воздухом творчества, что и мы. Он был удивительным человеком, который мог каким-то особенным образом сделать многое вокруг себя лучше и светлее. Он изменил жизнь очень многих людей, общаясь с ними, делясь каким-то своим внутренним светом и радостью. Я уверена, что имя моего отца, Мстислава Леопольдовича Ростроповича, не только своим талантом музыканта, но и своей гражданской позицией, своим удивительным даром общения, своей готовностью отзываться как на боль одного человека, так и целого народа, во многих странах является одним из символов русской культуры и олицетворяет лучшие качества русского народа. Его имя – это уникальнейший код, объединяющий людей разных стран, культур и религий. Его имя – это код творчества, любви и человечности. И я очень надеюсь, что это прозвучит главным мотивом нашего фестиваля. Я благодарю всех вас за память об этом великом музыканте, великом человеке. Я поздравляю всех нас, всех вас с сегодняшним замечательным днем. И я объявляю второй международный фестиваль Мстислава Ростроповича в Москве открытым.

Весьма символично, что этот фестиваль открывается именно грандиозной 9-й симфонией Бетховена, поскольку ее высокий философский накал, мне кажется, весьма созвучен мировосприятием Мстислава Ростроповича, который не раз подчеркивал: «Мы все земляне», и своим виртуозным мастерством и невероятным обаянием своей личности он неизменно стремился способствовать сближению людей, сближению народов, и, став даже подлинным гражданином мира, он навсегда остался благодарным сыном России, умножив ее славу. Лист сказал о Бетховене: его деятельность изменила поступь и, мы бы сказали, вообще осанку искусства. Я думаю, если говорить об искусстве исполнительском, то эта формулировка Листа вполне применима к гению Мстислава Ростроповича и ко всему тому, что ему дано было сотворить на этой земле. В исполнении 9-й симфонии сегодня принимает участие Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Государственный академический русский хор имени Свешникова, художественный руководитель профессор Борис Тевлин, академический большой хор мастера хорового пения, художественный руководитель профессор Лев Конторович, солисты Даниэла Бруэра, сопрано, Италия, Лариса Дядькова, меццо-сопрано, Россия, Брайан Химмел, тенор, Соединенные Штаты Америки, Ноэ Колин, бас, Мексика, дирижер, маэстро Кристоф Эшенбах.

Московская государственная академическая филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Московская государственная академическая филармония благодарит агрокомбинат «Московский» за предоставленные цветы. Уважаемые слушатели, напоминаем вам, что поступили в продажу абонементы Российского национального оркестра на следующий сезон. Касса работает до 22 часов. Начинаем первое отделение концерта. Петр Ильич Чайковский. Симфония номер 3, ре мажор, сочинение 29-е. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Начинаем второе отделение концерта. Александр Глазунов. «Времена года». Музыка балета. Сочинение 67-е. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли после антракта ваши мобильные телефоны. Дамы и господа, на сегодняшнем концерте состоится российская премьера новой модели концертного рояля Yamaha CFX. Во втором отделении Ференц Лист. Концерт номер 2 для фортепиано с оркестром «Ля мажор». Солист Денис Мацуев. Дирижер Михаил Плетнев.

good.

Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли на время концерта ваши мобильные телефоны. На сцене Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Дамы и господа, сегодня на концерте присутствует посол Японии в России, господин Чикахито Харада. В программе первого отделения Роберт Шуман, симфония номер 2, до мажор, сочинение 61-е, в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

закончен первое отделение концерта. Антракт.

Московская государственная академическая филармония открывает новый концертный сезон. Фонд Михаила Плетнева представляет третий большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра – фонд Михаила Прохорова. Генеральный спонсор концерта – банк «Зенит». Цветы предоставлены агрокомбинатом «Московский». В концерте принимают участие Веселина Казарова, меццо-сопрано, Болгария. Дирижер Томас Зандерлинг. Начинаем первое отделение концерта. Звучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Томас Зандерлинг.

Ария секста из первого действия оперы «Милосердие Тита». Ронда секста из второго действия оперы «Милосердие Тита». Исполняет Веселина Казарова, меццо-сопрано Болгария.

Ария Фарнака из первого действия оперы «Митридат. Царь Понтийский». Исполняет Веселина Казарова.